9 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

9 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Гучание краины.

0: Твоя реклама.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

9 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Некоторые гаджеты выставляются на различных выставках из года в год, регулярно получая награды, но так и не попадают на рынок. Motion Pillow – это как раз такая история. Компания получала награды в 2020, 2022 и в 2023 году. Девайс представляет собой подушку, в которую встроены, кто бы мог подумать, еще подушки, способные надуваться, меняя положение головы спящего. Рядом с подушкой помещается звукоприемник, который, замечая храп, отправляет сигнал на подушку, а она, в свою очередь, начинает менять положение, пытаясь добиться тишины. Представители компании утверждают, что их подушка совсем скоро должна начать продаваться на Amazon по цене в $390 за штуку. Интересно будет взглянуть на этот девайс, ведь его так сильно хвалили критики, а также пророчили ему мгновенный взлет на рынке.
1: Техно-джунгли.
2: А пока эта подушка еще не поступила в продажу, кто-то уже продает целую кровать для таких же целей. Разработала этот чудо-агрегат компания Ergo Sportive. Ее особенность в том, что она может изгибаться, чтобы предотвратить храп, попутно снимая нагрузку с позвоночника. В это устройство также встроен вибромассажер и USB-порты для зарядки смартфонов. Кровать предлагает работу в паре с умными часами Garmin, чтобы еще лучше все оценивать и изгибаться. Безусловно, весьма заманчивое предложение, особенно если учесть, что у компании еще есть и специальные матрасы, и подушки, пусть и без наворотов. Однако крайне высокая цена в 3000 евро весьма сильно снизила их популярность на рынке. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
0: С праздником Великой Победы!

0: Категория программы 12+. Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
1: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. Песня «День Победы» для миллионов людей – символ этого праздника. Возникает ощущение, что она существует с того самого дня, 9 мая 1945 года. Но на самом деле это произведение было создано гораздо позже. Весной 1975 года Союз композиторов объявил конкурс на лучшую песню о победе. Поэт Владимир Харитонов обратился к молодому композитору Давиду Тухманову. Он принес ему свои стихи, и тот за пару дней написал к ним музыку. Песня попала в конкурсные списки буквально в последний день перед окончанием конкурса и прозвучала в конкурсной программе «Последний день прослушивания». Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Но, увы, никакого места не заняла. Руководители Союза композиторов в основном были людьми весьма преклонного возраста, которым 30-летний Тухманов казался несерьезным мальчишкой. К тому же он был автором множества хитов, и хотя его песни звучали везде, он пока не имел никаких званий и наград. И если автор слов считался авторитетным человеком, будучи сам участником войны, то Тухманову не простили его молодости и коллективно решили, что новая песня несет в себе элементы развлекательной музыки, то ли фокстрота, то ли танго. Произведение не рекомендовали для телевизионных и радиоэфиров. Кстати, позже все эти начальники везде говорили о том, что стали крестными отцами песни, не упоминая своей негативной роли в ее продвижении. Правда, сегодня никто не помнит композиции, которые заняли первые места в том конкурсе, а «День Победы» осталась в памяти. И вот опальная песня попала в эфир. Это произошло во время «Голубого огонька», посвященного Дню Победы в 1975 году. Первым исполнителем стал певец Леонид Сметанников. Во время записи плакала вся съемочная группа, участники «Огонька», ведущие. Всем очень понравилось выступление. Но все равно критики от Союза композиторов не изменили мнение. И «Чужой фокстрот», как окрестили песню на конкурсе, больше не демонстрировался по телевидению и радио. И только в ноябре 1975 года Лев Лещенко исполнил «День Победы» во время концерта в честь Дня милиции. Ему очень нравилась песня, и он отдавал себе отчет в том, что рискует, выступая с неодобренным произведением. Практически он обманул организаторов, но песня произвела фурор. Зал аплодировал стоя, ветераны не могли сдержать слез. Организаторы концерта прикусили языки, и они уже не могли ничего изменить. Концерт транслировался в прямом эфире, и песню услышала вся страна. Именно с тех пор песня ушла в народ и стала прочно ассоциироваться с Великой Победой. Мы послушаем «День Победы» прямо сейчас в эфире «Гомель-ФМ».

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».

0: и Кропка.
1: Передаем утренний выпуск последних известий.
2: Гомель-ФМ – это радио.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
2: Радио – это звук.
4: Добрым утром, дорогие друзья.
5: Добрым, дорогие друзья.
2: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
6: И стань частью нашей команды.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником! Мирного неба и счастливого пути! See.

0: к новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Девятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!
2: Голоса Белоруссии.

Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. «Рогачевский молочно-консервный комбинат» желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.

0: удовольствием.
1: Музыка твоей страны.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата».

0: Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. Автохата. Правильный выбор.
1: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района, Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Норовля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – День памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким, а сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!

0: Твоя реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Девятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!

0: У нас рекламируются все.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником, мирного неба и счастливого пути! See you.

0: Реклама на радио. Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».
1: Музыка твоей страны.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Доброе утро! Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочий визит в Российскую Федерацию. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер рассказал о том, почему от победы нельзя отказываться.
5: Владимир Владимирович, во-первых, спасибо за приглашение, даже если не рад бы видеть, я бы все равно приехал. Праздник добрый, светлый. Ну, всегда же мы думаем, что сказать, тем более такие у нас волкодавы, журналисты, все самые лучшие в вашем поле, в моем. Вот я все-таки не могу избавиться от мысли. Некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники, особенно наши соседи белорусские там. Я вот думаю, вот всегда встает вопрос, ну зачем мне они это делают? Это такое наше достижение. Мы спасли в свое время, наши предки спасли от коричневой чумы, да не только Европу, весь мир спасли. Ясно, что было бы с нами, не только с нами, проиграя эту войну наши предшественники. Ну, зачем мы это делаем? Это уже случилось. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все. Пускай не до всех война дошла, но воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими, в кавычках, товарищами, которые решили, ну, не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту победу. Ну, а известные личности, у которых вообще предки близкие, там, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут. Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать. Это наше достояние, это наше достижение. Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня. Ну, считайте, белорусский народ к участию в этом великом действии. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь, знаю, что и вы это цените и гордитесь. Поэтому придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехали и побыть на этой площади. Ну, а сегодня время показало, кто есть кто. В СНГ, вы правильно сказали, в Евразес, Россия торгует на 60% общего, 65% даже больше общего товарооборота с Белоруссией. То есть мы основной партнер на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов, уже считайте, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительству разрулить их. И вот я сегодня подумал тоже, ну, наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим, а остальное – это наша победа великая. Спасибо, что пригласили.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Белорусский лидер выразил убеждение, что правда о Великой Победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения, определяет ценности, объединяет и вдохновляет на созидание. Жителей Гомельской области с 81-й годовщиной Великой Победы поздравил председатель облсполкома Иван Крупко. Губернатор подчеркнул, что сегодня наш общий долг – это быть достойными этого великого наследия. Своим трудом, единством и преданностью родной земле мы продолжаем дело победителей, укрепляя суверенитет и процветание Республики Беларусь. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. «Рогачевский молочно-консервный комбинат» желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.
1: Музыка твоей.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Лучшее не краины.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Me Buy», официальная розничная сеть техники.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: Добрым, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.
6: С праздником Великой Победы!
7: Девятое мая – День памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким, а сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!

0: Моя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Девятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Песни военных лет.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником, мирного неба и счастливого пути! Thank you.

0: здесь и сейчас.
1: У нас рекламируются все.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
1: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Привет всем, это снова Артем и Оля.
4: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
3: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
4: На сайте «Моя реклама».
5: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Музыка твоей страны.

празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: Категория программы 16+. Мелодии Победы. Песни, что помнят войну.
1: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. Наверняка большинству людей песня «Смуглянка» знакома по замечательному фильму «В бой идут одни старики». Но меломаны со стажем знают, что композиция была написана задолго до выхода на экраны военной драмы режиссера Леонида Быкова. История популярного музыкального произведения такова. В 1940 году поэт-песенник Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков получили от ансамбля Киевского особого военного округа заказ на сюиту, посвященную Григорию Котовскому, легендарному революционеру. Яков Захарович и Анатолий Григорьевич написали сюиту о молдавских партизанах периода гражданской войны. Одной из семи композиций стала основанная на бессарабском фольклоре песня «Смуглянка» о девушке из партизанского отряда. Но до Великой Отечественной войны она не исполнялась. Более того, ее судьба могла сложиться печально, ведь затерялось даже переложение для фортепиано. К счастью, у авторов сохранились черновые наброски произведения. Они пришлись кстати, когда с Анатолием Новиковым связался Александр Васильевич Александров, худрук краснознаменного ансамбля. Ему нужны были композиции для новой программы. «Смуглянка» пришлась по душе Александрову, и он включил ее в репертуар коллектива. В 1944 году ансамбль впервые исполнил военную песню, выступая в концертном зале имени Чайковского. Благодаря трансляции концерта по радио «Смуглянка» стала настоящим шлягером и, как принято говорить, ушла в народ. В последующие годы ее пели многие известные артисты. Леонид Быков рассказывал, как появилась эта песня в фильме «В бой идут одни старики». В детстве, сразу после войны, он с друзьями катались на подножках проходящих теплушек. И в одном из таких вагонов Быков увидел летчика, пехотинца и артиллериста, которые ехали с фронта через Донбасс. Они выпивали, закусывали и пели «Смуглянку». И в этот момент я решил, что если буду снимать кино о летчиках, она там обязательно будет звучать, говорил Леонид. И сдержал слово. Кстати, в картине «В бой идут одни старики» описаны события 43-го года, а песня впервые была исполнена лишь в 44-м. Но так как и песня, и фильм стали поистине народными, к этому никто не придирается. Мы послушаем «Смуглянку» прямо сейчас в эфире «Гомель-ФМ». Так.

0: Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
1: Все скажет музыка.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Беларуси установлено распределение квоты на ввоз электромобилей на текущий год. Соответствующее постановление накануне подписал Александр Турчин. Документом предусматривается распределение тарифной квоты на ввоз в Беларусь моторных транспортных средств с электрическими двигателями между юридическими и физическими лицами. В частности, количество моторных транспортных средств с электрическими двигателями, ввозимых в текущем году в рамках льготной квоты, не может превышать для юридических лиц 13,5 тысяч единиц, а для физических лиц 6 тысяч единиц. В Белорусской железной дороге сообщили, что в период проведения 35-го международного фестиваля искусств будут назначены дополнительные поезда из Минска и Москвы. Новые маршруты будут курсировать с 14 по 20 июля, обратно с 15 по 21 июля. Время в пути составит около 3,5 часов в одну сторону. Спецпоезда украсят символикой фестиваля, а пассажирам обещают тематическое оформление и информацию о программе «Славянского базара». ГАИ начала отлавливать лихачей на электросамокатах с помощью умного радара. Для контроля используют технический комплекс КАТ-ПП, который производят в Санкт-Петербурге. Он фиксирует превышение скорости и передает данные сотрудникам ГАИ. Инспектор получает информацию на планшет. После этого нарушителя могут остановить и привлечь к ответственности. Напомню, что с 1 сентября прошлого года в городе разгоняться на электросамокатах больше, чем на 10 км в час запрещено. Исключением являются только велодорожки. Сегодня в течение всего дня вход в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в Минске будет бесплатным для всех посетителей. Акция также распространяется на филиал музея военно-исторический комплекс «Старая граница». Жители и гости страны смогут бесплатно посетить экспозиции, посвященные подвигу советского народа и почтить память героев. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Праздником Великой Победы!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – День памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким. А сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Девятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником! Мирного неба и счастливого пути!

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!

0: Реклама на радио.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8-0-232-34-19-20.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 35 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Категория программы 12+.
7: Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
8: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. К началу войны «Катюша» была уже известной и любимой, так как премьерное исполнение песни состоялось на дебютном концерте Государственного джаз-оркестра в ноябре 1938 года в колонном зале Дома Союзов. А после первых боев популярность возросла, поскольку значение и смысл строчек затрагивали такие важные темы, как ожидание письма, вера в победу и предстоящая встреча после разлуки с солдатом. В окопах часто раздавался теперь уже военный хит Красной Армии. Мотив песни оказался запоминающимся и был подхвачен не только на родине. Фронтовики вспоминали случай, когда в противоположном окопе на патефоне играла «Катюша», которую противник ставил несколько раз подряд, чем разозлил советских бойцов. От негодования наши солдаты ворвались к противнику, захватили патефон с пластинкой и стали слушать песню сами. Есть также сведения, что в минуты тишины из-за линии фронта иногда звучала просьба врага спеть понравившуюся песню. Существуют версии песни с различным финалом. Вторым по популярности авторским вариантом оказались слова, где «Катюша» уносила с собой песню. В народных куплетах «Катюша» оказывалась партизанкой, санитаркой, бойцом. Слова «Катюши» перевели на другие языки. Итальянские партизаны сделали песню своей, а после освобождения Рима исполнили хит для папы в Ватикане. Во Франции мотив известен как гимн сопротивления. По слухам, в США в 50-е «Катюша» звучала на хлопковых плантациях в Оклахоме. Авторский вариант пел и знаменитый хор «Поющие голоса Японии». Невероятно, но вариантные переделки песни «Катюша» распевали и иностранцы, воевавшие на стороне Германии. А именно, у испанской голубой дивизии был неофициальный марш с названием «Примавера», преобразованная версия популярной советской песни. «Катюшу» испанцы услышали, когда попали на передовую линию под Ленинград. В нынешнее время легендарную песню хорошо знают и поют в разных странах мира. А в Китае «Катюшу» так любят, что считают ее народной песней и под ее звуки маршируют на военных парадах. Мы послушаем «Катюшу» прямо сейчас в эфире «Гомель-ФМ».

солдат. Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твои земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Правительство Беларуси утвердило порядок использования тарифной льготы на ввоз в страну мяса крупного рогатого скота в текущем году. Соответствующее постановление накануне подписал Александр Турчин. Документом предусматривается определение порядка взаимодействия Минсельхозпрода с облсполкомами и заинтересованными юридическими лицами, а также урегулирование организационных вопросов, связанных с распределением и исполнением тарифных льгот. Белпочта организовала бесплатную доставку лекарств по всей Беларуси. Теперь любой житель страны может оформить заказ через интернет-аптеку, а доставка будет выполнена с соблюдением всех требований к транспортировке медикаментов. Заказ привезут в любой населенный пункт Беларуси, включая самые отдаленные деревни. При этом стоимость лекарств при доставке не увеличивается. Остается такой же, как и в аптечной сети. Ученые Гомельской сельхозопытной станции Национальной академии наук поставили на поток микроклонирование картофеля. В пробирках специалисты сразу размножают несколько сортов. В их числе фиолетовый, получивший название «врач» за полезное для здоровья свойство. Главное преимущество зеленых подопечных – это устойчивость к болезням. В Гомеле парад под окном ветерана провели школьники и юные спасатели. Накануне 9 мая на дворовой территории по улице Ефремова руководство средней школы номер 9 города Гомеля и активисты городского отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных организовали торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Ребята поблагодарили ветерана за стойкость и силу духа и пожелали крепкого здоровья и заботы близких. На этом выпуск завершен. Микрофоном была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
7: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
8: Песни военных лет.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
6: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
7: Только хиты. Только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Оцените. Действует с 1 апреля по 30 июня 2020.

0: 26 года. Подробности места продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
1: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
2: Улучшение краины.

0: сильный, иду ко дну.
1: Празднуем День Победы вместе с Гомель ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – день памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким, а сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!
2: Твоя реклама.
3: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
9: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Девятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником! Мирного неба и счастливого пути!

0: нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Подробности на priorbank.by.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».
2: Я хочу с тобой танцевать. И чтобы ты сказал...

0: Реклама на радио. В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Категория программы 12+. Мода на мове.
4: День перемоги был марой миллионов наших людей и надеей на светлую будущую и мирное небо над головой. Я, Олеся Василькова, не могу обойти стороной эту памятную дату у программе «Мода на мове». Военная форма – это одение военнослужащих, однольковая по стылю, крою, колеру и строго регламентованная по внешнем выгляде. Как менялась форма солдат советской армии, расскажу про несколько мгновений. Униформа з'явилася у рабоча-сялянской червоной армии у 20-х годах. Тады ж з'явилася обовязковая военная служба у мирный час, а гэта потрабовала забеспечить одением великую колькость людей. Адметным знаком первых червоноармейцев был нагрудный знак – вянок с червоной зоркой, где были намаляваны молот и плуг. Затым зорка з'явилася и на головных уборах. Позднее почали шить зимовые шлемы, якія атрымали назвы «богатырки», «фрунзенки» и «будзёновки», тому что першими головные уборы поступили у войски, якими командовали Михаил Фрунзе и Семен Будённы. Позднее отбылося переименование Червоной армии у Советскую, а так само были змены и войсковой формы. Теперь будённовки, якія носили круглый год, у летний час заменяли пилотками. Яны были универсальными и легкими. Их пошив займал мало часу.
5: Мода на мове.
4: Основным абуткам были кирзовые боты с портянками. Кирза – это прогумованный брезент, який начищали сумеси жаутка и парафина. Гэты материал был распрацаваны перед Великой Айчинной войной для экономии скуры. Что дотычется штанов, яны называліся галифе. Широкие по боках и узкие снизу, придуманные, як лічыцца, французским генералом Гастоном Галифе. С французской армии яны распаўсюдзіліся сярод войсковой формы розных краин. Важная перавага галифе – широкие кишени. У их можно было переносить патроны, доставать якія не складала тяжкости. Гімнастёрка так само адметный знак советского солдата. Яна была двух типов. На лето баваўняная, а на зиму теплая. У якости зимового одення был шинель с откладным кауняром. Так само шили ватные телогрейки и шаровары. До речи, форма советских солдат была лепш пристосована до низких температур, чем одення немецкой армии. А у 1943 годе з'явіліся погоны, якія ёсць и дагэтуль на военной форме.
5: Мода на мове.
4: После закончения Другой сусветной войны советская армия стала больше сучасной, что дотычилося как внешнего выгляда служащих, так и узброения. Советский Союз, отримавший великую перемогу, на многие десятигодия стал прикладом для переймания во всех сферах життя. Размова так само и про военную форму, ордены, медали и военную атрибутику. У теперешний час такое обмундирование выкористовывается у якости гарнитуров подчас розных свят и историчных мероприемствов. И не про концы не забывайте о подвигах наших героев. Хай отвага и мужность усиляют у людей натхнение, а 9 мая объединяет нас усих. С вами была Олеся Василькова. Со святом, с днем перемоги!
5: Мода на мове.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил мировых лидеров с Днем Победы. Поздравительное послание получили президенты Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также премьер-министр Словакии и народы Молдовы и Украины. В своих обращениях Александр Лукашенко отметил, что 9 мая навсегда стало символом мужества, единства и самоотверженности народов, победивших нацизм. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с зарубежными лидерами возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата у стен Московского Кремля. Во время церемонии главы делегации почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. По возвращении в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.

0: Почти 140 тысяч гектаров кукурузы засеяно на Гомельщине. В хозяйстве Комсомольск Речицкого района культура стратегически важна для обеспечения продовольственной безопасности. Главная цель сельхозпредприятия – еще больше укрепить кормовую базу для поголовья. Помогает в этом масштабное техническое обновление. Сейчас на полях работает абсолютно новая техника, полученная при поддержке государства. Это современный трактор, мощная сеялка и культиватор. День Победы в Гомеле открыло праздничное шествие по улице Советской. По центральной части города к вечному огню прошли представители власти, депутатского корпуса, трудовые коллективы, общественные организации и молодежь. Возглавила колонну многометровая копия Знамени Победы. Над ним радиотехника с ветеранами Великой Отечественной войны. Всего к шествию присоединилось более 26 тысяч гомельчан. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: С праздником Великой Победы!

0: Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. «Рогачевский молочно-консервный комбинат» желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.
1: Музыка твоей страны.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
3: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
4: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
6: Амур навел на тебя прицел. Проваливай пока.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi-Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
1: Худшая не краины.
2: Ох, вы...

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чечерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чечерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай»,

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – День памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким. А сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!

0: Моя реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненне родными символами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Мечтаеш о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Девятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Песни военных лет.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: pyatel.by.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, духовой шкаф Haier с телескопическими направляющими со скидкой 450 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит-лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоя.

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!

0: золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Накануне глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии серьезных споров в белорусско-российских отношениях. Президент отметил, что на постсоветском пространстве Беларусь по объему взаимной торговли является основным партнером России. Города-герои, города воинской славы появились на национальном геопортале Беларуси. Теперь каждый может увидеть на карте города-герои, города воинской славы, города трудовой доблести и иные населенные пункты, удостоенные высоких званий за вклад в Великую Победу. Данные также загружены на геопортал пространственных данных государств-участников СНГ, что делает их доступными для пользователей из других стран. Новую специальность для сферы туризма открывают в Гомельском госуниверситете. Учиться будущим специалистам в сфере туризма и гостеприимства предстоит на геолого-географическом факультете на дневной форме. За 4 года они освоят такие дисциплины, как менеджмент туристической индустрии, турагентская и туроператорская деятельность, маркетинг туристической индустрии, экскурсоведение, бренд-менеджмент, реклама и связи с общественностью в туризме, а также стартап-технологии и системное предпринимательство. В преддверии 9 мая юное дарование и педагоги детской школы искусств номер 7 города Гомеля подарили зрителям незабываемую встречу с музыкой и поэзией, посвященную Великой Победе. В программе звучали произведения военных лет, песни, которые поднимали бойцов в атаку и согревали сердца в минуты затишья. Юные артисты читали стихи о мужестве, стойкости и любви к родине. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17, телефон 029-395-22-42.
7: С праздником Великой Победы!

Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. Рогачевский молочно-консервный комбинат желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником, мирного неба и счастливого пути!
2: Hey!

0: Твоя реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
9: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
10: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер». .бай или по номеру 8044-7352-352.
11: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – День памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким, а сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!

0: представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Девятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
0: Категория программы 12+. Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
1: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. Песня «На безымянной высоте» была написана в 60-е годы 20 века поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Паснером к художественному фильму «Тишина», повествующему об отваге и дружбе на фронте. Матусовский в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Много беседовал с солдатами и офицерами. Он рассказывал эпизод, который мог случиться где угодно. В основу песни «На безымянной высоте» положена реальная история. Речь идет о высоте 224-1, которая находится у поселка Рубежанка Куйбышевского района Калужской области. В сентябре 43-го года боевая группа, состоящая из сибиряков под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина, должна была произвести смелую операцию – пройти в тыл противника и захватить высоту безымянную. Радиопозывным этой группы было слово «Луна». «Луна» сообщила командованию, что высота занята, а дальше события разворачивались трагически. Обнаруженные врагом сибиряки были со всех сторон окружены во много раз превосходящими силами противника. 18 приняли бой против 200. В песне поется: «Нас оставалось только трое из 18 ребят». Лишь в этой цифре поэт не был предельно точен. Увы, только двое остались в живых. Сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и контуженные они чудом спаслись. Власов попал в плен, оттуда бежал к партизанам. А Лапин был найден нашими наступающими бойцами среди трупов. Пришел в себя, оправился от ран и вновь воевал в составе 139-й дивизии. Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы противника, что дало возможность основным силам нанести врагу жестокий удар с флангов и отбросить его за реку Десну. Мы послушаем песню «На безымянной высоте» прямо сейчас в эфире «Гомель-ФМ».

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая на

0: Мелодии Победы. Песни, что помнят войну.
1: У нас рекламируются все.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны. Когда

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.
5: Гучание краины.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi-Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
1: Голоса Беларуси.

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!
2: Песни военных лет.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Рещинок. Здравствуйте. В этот праздничный день, посещая Российскую Федерацию, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, приехал ли бы он в Москву, если бы его не пригласили.
4: Александр Григорьевич, вы вчера так пошутили, сказали, что даже если бы вам президент российский был не рад, вы бы все равно сюда приехали. Да. Я помню, когда я работал в Беларуси, вы говорили, что Красная площадь для вас такая же родная.
5: Вот видите, вы даже помните, что я говорил давным-давно. Я так постоянно говорю. Поэтому даже если не пригласили бы, я бы приехал на свою Красную площадь, в свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей.
4: Спасибо.
3: В Беларуси меняют правила поездок на такси. Теперь перед поездкой водитель обязан назвать ориентировочную стоимость, а способ оплаты теперь может менять только пассажир – наличные или карта. Также из системы исключили одного из посредников, чтобы упростить процесс и снизить количество спорных ситуаций. В Минтрансе отмечают, что такие изменения помогут избежать конфликтов из-за стоимости поездок и сделают рынок такси более прозрачным.

0: Летом у Кургана Слава откроется кафе в стиле 60-х. По словам председателя Мингорсполкома Алексея Кушнаренко, детали интерьера, блюда кухни и даже униформа официантов – все будет напоминать о той самой эпохе, когда возводили великий символ Победы. Губернатор отметил, что это не просто идея, а дань уважения тем людям и тому времени, когда создавался Курган Славы. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: С праздником Великой Победы!

0: Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. «Рогачевский молочно-консервный комбинат» желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.
1: Голоса Беларуси.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасмин», которые

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Гомельский областный музей военной славы заховывая историю и рассказывая про героичные подвиги наших земляков. И он был открыты у 2004-м, а годом позднее для наведвальников стал доступным полный музейный комплекс. Многие экспонаты надолго затримают вашу увагу. Например, речи, знайденные на территории гомельского концлагера ДУЛАГ-121, те осколок авиабомбы, скинутой на Гомель у 41-м годе. На витринах можно увидеть так само фото с дым перших полонних немцев, кинжал егерской службы Германии и іншие редкие артефакты. На открытой пляцовце каля будинка представлена военная техника, одна из самых великих музейных коллекций Беларуси. Тут можно увидеть легендарную «Катюшу», бронемашины и реактивные знищальники сухого. Не покине равнодушным и самый буйный экспонат – санитарный эшелон с раритетным паровозом. Установу называют скарбницей военной истории краю. Свыше 2 года и 3 месяцев город находился у оккупации. Это был самый страшный период у его истории. 26 листопада 1943 года областный центр был вызволен у ходе Гомельско-Речицкой наступальной операции, якая лечится близкучей по майстерстве военного выконания и соправдным триумфом генерала Константина Рокоссовского.
1: Легкое подорожье.
2: Гомельщина у годы войны была краем активного партизанского руху. Практично у каждом районе створалися отряды и бригады доброохотников. Партизаны и подпольщики Гомеля знищили свыше 10 тысяч гитлеровцев, 15 складов боеприпасов, 8 чыгуночных мостов, 150 ворожих эшелонов, 515 автомашин. Керовники подполья Илля Кожар, Емельян Барыкин, Роман Тимофеенко – люди, имена яких назавжди уписаны в историю города. Зараз улицы Гомеля названы у их гонор. Мужность и стойкость оборонцев родимы адлюстровывая и мемориал у Чонках «Партизанская крынічка», який был реконструированы до 80-годия створения партизанского объединения. У 2021 году тут была обновлена центральная стела, установлены объекты партизанского лагера. Свою назву комплекс отримал дякуючи крынице, у якой партизаны брали питную воду. Коли знаходишься тут, межволе починаешь думать об цене, якую заплатили наши дяды и прадеды, які отстояли незалежность своей державы. И сегодня, у день вызволения Гомеля, хочется сказать слово подяки тем, кто отдал свое життё за счастливую будущую. Музей военной славы находится у центра города над Сожем по адресу улица Пушкина, 5. А у Чонки едет городский автобус и маршрутное такси под номером 55. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – день памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким. А сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!
2: Музыка твоей страны!

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Песни военных лет.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником! Мирного неба и счастливого пути!
2: Гучание краины.

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.
7: Категория программы 16+. Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
8: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. Песня «День Победы» для миллионов людей – символ этого праздника. Возникает ощущение, что она существует с того самого дня, 9 мая 1945 года. Но на самом деле это произведение было создано гораздо позже. Весной 1975 года Союз композиторов объявил конкурс на лучшую песню о победе. Поэт Владимир Харитонов обратился к молодому композитору Давиду Тухманову. Он принес ему свои стихи, и тот за пару дней написал к ним музыку. Песня попала в конкурсные списки буквально в последний день перед окончанием конкурса и прозвучала в конкурсной программе «Последний день прослушивания». Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Но, увы, никакого места не заняла. Руководители Союза композиторов в основном были людьми весьма преклонного возраста, которым 30-летний Тухманов казался несерьезным мальчишкой. К тому же он был автором множества хитов, и хотя его песни звучали везде, он пока не имел никаких званий и наград. И если автор слов считался авторитетным человеком, будучи сам участником войны, то Тухманову не простили его молодости и коллективно решили, что новая песня несет в себе элементы развлекательной музыки, то ли фокстрота, то ли танго. Произведение не рекомендовали для телевизионных и радиоэфиров. Кстати, позже все эти начальники везде говорили о том, что стали крестными отцами песни, не упоминая своей негативной роли в ее продвижении. Правда, сегодня никто не помнит композиции, которые заняли первые места в том конкурсе, а «День Победы» осталась в памяти. И вот опальная песня попала в эфир. Это произошло во время «Голубого огонька», посвященного Дню Победы в 1975 году. Первым исполнителем стал певец Леонид Сметанников. Во время записи плакала вся съемочная группа, участники «Огонька», ведущие. Всем очень понравилось выступление. Но все равно критики от Союза композиторов не изменили мнение. И «Чужой фокстрот», как окрестили песню на конкурсе, больше не демонстрировался по телевидению и радио. И только в ноябре 1975 года Лев Лещенко исполнил «День Победы» во время концерта в честь Дня милиции. Ему очень нравилась песня, и он отдавал себе отчет в том, что рискует, выступая с неодобренным произведением. Практически он обманул организаторов, но песня произвела фурор. Зал аплодировал стоя, ветераны не могли сдержать слез. Организаторы концерта прикусили языки, и они уже не могли ничего изменить. Концерт транслировался в прямом эфире, и песню услышала вся страна. Именно с тех пор песня ушла в народ и стала прочно ассоциироваться с Великой Победой. Мы послушаем «День Победы» прямо сейчас в эфире «Гомель-ФМ».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Рещинок. Здравствуйте! Председатель облсполкома Иван Крупко вручил награды жителям региона, внесшим значимый вклад в увековечение памяти о Великой Отечественной войне. Среди награжденных люди, чья работа вышла за рамки профессиональной деятельности и стала настоящей миссией. Это создатели мемориалов и монументов, руководители поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, директора предприятий, которые систематически сохраняют историческое наследие и благоустраивают воинские захоронения. Глава региона подчеркнул, что именно на таких людях держится связь времен, а память остается живой. Праздничные мероприятия в Гомеле продолжились масштабной концертной программой. На сцене творческие коллективы, солисты предприятий, организации и учреждений города. Зрителям показывают зажигательные танцы, трогательные песни, и все это создает по-настоящему праздничную атмосферу. Артисты дарят зрителям улыбки, тепло и хорошее настроение.

Праздничные гуляния в День Победы в Гомеле развернулись по всей набережной реки Сож. Гомельчане с интересом рассматривают экспонаты тематических выставок, делают памятные фото в фотозонах, а детям и взрослым предлагают написать фронтовое письмо, рассмотреть старинный чемодан с предметами той эпохи и даже посетить импровизированный военный госпиталь.

0: Праздничный салют в честь 81-й годовщины Великой Победы озарит небо Гомеля в 23:00. Залпы запустят сразу из 6 точек города. Это площадка у Ледового дворца, площадь Ленина, территория Технического университета имени Сухого, каскад озер по улице Озерная, проспект Космонавтов 70, площадь микрорайона Костюковка и площадка у прихода храма грузинской иконы Божией Матери. Встретим праздник вместе под победным небом. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Рещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: С праздником Великой Победы!

Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. Рогачевский молочно-консервный комбинат желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.

0: и кропка.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – День памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким. А сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!
2: Песни военных лет.

празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: У нас рекламируются все.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!

0: Категория программы 12+. Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
1: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. История создания песни «Нам нужна одна победа» началась с того момента, как кинорежиссер Андрей Смирнов по сценарию писателя Вадима Трунина в 1969 году начал подготовку к съемке фильма «Белорусский вокзал». В этой киноленте, несмотря на то, что она посвящена военной тематике, согласно сюжету, нет ни одного фронтового кадра времен Великой Отечественной войны. По задумке Вадима Трунина, кульминационным моментом киноленты должна быть сцена, когда главные герои неожиданно являются в гости к медсестре Рае во время войны, служившей в их батальоне. В уютной обстановке, поминая умершего боевого товарища и былую ратную жизнь, они просят хозяйку дома спеть их любимую фронтовую песню. Работа над кинолентой шла полным ходом, уже отсняли довольно много сцен, но песни до сих пор не было, так как режиссер фильма отвергал все то, что ему предлагали. После долгих раздумий Андрей Смирнов решил обратиться к поэту, познавшему горький вкус войны, Булату Акуджаве. Режиссеру долго и упорно пришлось уговаривать поэта с ссылавшемуся на занятость. И только настойчивая просьба Смирнова посмотреть уже отснятый материал фильма дала результат. После увиденных в просмотровом зале Мосфильма готовых сцен киноленты «Белорусский вокзал», Булат Шалвович взволновался, расчувствовался и согласился. Как только в поэтическом тексте была поставлена последняя точка, Акуджава, не мешкая, отправился на киностудию. На Мосфильме его с нетерпением ждали не только Андрей Смирнов, но и композитор фильма Альфред Шнитке. Еще также было несколько заинтересованных человек из киногрупп. Акуджава, смущаясь перед авторитетом знаменитого композитора, попросил разрешения во время представления песни воспользоваться стоящим там роялем. Он пояснил, что, сочиняя стихи, ему непроизвольно на ум пришла мелодия, поэтому на данный момент исполнит песню так, как она получилась, а затем отдаст композицию в руки настоящего профессионала. Песню Булат Шалвович пел дрожащим от волнения голосом, при этом мелодию наигрывал одним пальцем. Все слушатели сидели угрюмо сосредоточенные, а когда песня закончилась, поначалу никто, как какое-то время, не проронил ни слова. Неловкую ситуацию разрядил Шнитке. Он отметил, что это весьма интересный вариант, и попросил пропеть еще раз. В следующем исполнении песни поэту дуэтом помогал композитор, а затем ее вместе с режиссером с энтузиазмом подхватила вся съемочная группа. Так и появилась та самая песня, вошедшая в фильм. Мы послушаем песню «Нам нужна одна победа» прямо сейчас в эфире Гомель FM.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Люди из разных уголков Беларуси приехали отпраздновать День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Среди них семья Листопад из Гомеля. Всю ночь на поезде, буквально с колес, гомельчане отправились знакомиться с цитаделью над Бугом. По их словам, уже на подходе к Брестской крепости меняется душевное состояние и появляется трепет и предвкушение. Гомельчанка отметила, что этот праздник в честь людей, которые подарили нам возможность жить в свободной стране. В Гомеле на набережной развернулась масштабная выставка «Под открытым небом». Здесь, вдоль реки Сож, оживают страницы военной истории. Гости пишут фронтовые письма, треугольники, осматривают полевой госпиталь и стенды с именами героев. Рядом красуется экспозиция «Цветущий май, победный май» от коллективов предприятий. А музыканты создают неповторимую атмосферу праздника. В Гомеле прошел дрифт-баттл по вождению авто в управляемом заносе. Соревнования по традиции развернулись на площадке за Ледовым дворцом. В них участвуют любители экстрима и мастера вождения автомобилем в управляемом заносе со всей страны. Организаторы подготовили не только соревновательную часть, но и масштабную развлекательную программу. Пилоты демонстрируют агрессивный и технический дрифт, делая это событие одним из самых ярких в календаре белорусского автоспорта. Рев моторов и память сердец. В Петрикове открыли мотосезон в честь Дня Победы. Порядка сотни мотоциклистов клуба «Стриж» и их единомышленников проехали единой колонной под бессмертные аккорды Дня Победы. Из центра города байкеры отправились к святому для каждого из нас месту в деревне Людвинов. Это деревня сестра Хатыни. Здесь время замерло в скорби по мирным жителям, чьи жизни унес огонь войны. Участники клуба почтили память погибших, напоминая о стремлении беречь мир. На этом выпуск завершен. Микрофоном была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: С праздником Великой Победы!

0: Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. «Рогачевский молочно-консервный комбинат» желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.
1: Музыка твоей страны.

0: МВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от маркетолога санатория «Золотые пески» Сидляровой Елены Андреевны.
1: Моя прабабушка Прищепова Ефросинья Тихоновна жила в деревне Дуброво Брагинского района. Жили в большом красивом доме в 10 километрах от Днепра. Когда в деревню пришли немцы, то решили остановиться в самом лучшем доме, доме прабабушки. «Матка, дом у тебя хороший, но он будет пуф», — говорили они, и все понимали, что деревню сожгут. Вёску спалили полностью. Сказали, что нужно эвакуироваться в Хойники. С собой взяли только детей. Когда немцы отступили, вернулись в деревню, но домов не было. Все сожгли. В соседней деревне нашли маленький домик. Поселились туда вместе с другой семьей. Условия были плохие. Беднота. Бабушка из одеяла сшила себе юбку. Посуды не было. Большая гильза заменила ведро, а маленькая гильза использовалась вместо кружки. В Хойникском лесу брали бревна и потихоньку стали восстанавливать родную деревню Дуброву. На всю деревню было 3 мужчины. Во время войны погиб и сын прабабушки, Вороненко Тихон Тихонович, при форсировании реки Одр.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – день памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким, а сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: С праздником Великой Победы!
4: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!
5: Музыка твоей страны.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Me Buy», официальная розница.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».
2: Песни военных лет.

Да только в этом нет твоей.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте! Экспозицию мемориального комплекса «Курганславы» в текущем году пополнили 8 новых образцов военной техники. Это танки Т-64, Т-72А, боевые машины БМП-1 и БМП-2, боевая разведывательная машина БРМ-1К, бронетранспортер БТРД, многоцелевые транспортеры МТЛБ и МТЛБУ. В целом на выставке на сегодняшний день 32 единицы вооружения и военной специальной техники. Призеры конкурса «Курсант года» посетили Москву в День Победы. На протяжении 4 дней курсанты примут участие в торжественных мероприятиях, а также посетят Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», уникальный музей-комплекс «Дорога памяти» и многое другое. В Гомеле на набережной прошли спортивные мастер-классы. Воспитанники детско-юношеских спортивных школ областной федерации УШУ демонстрировали свое мастерство. Зрители с удовольствием аплодировали гимнастам, гребцам, гандболистам и представителям других спортивных направлений. На Камчатке студент собрал мозаику ко Дню Победы, использовав около 1500 кубиков Рубика. Работа выполнена в рамках грантового проекта, победителем которого студент стал в 2024 году. На полученные средства приобрели 2500 кубиков Рубика. Посвященная Дню Победы композиция стала одной из крупнейших работ проекта. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: С праздником Великой Победы!

Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. Рогачевский молочно-консервный комбинат желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальную.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником! Мирного неба и счастливого пути!

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.
6: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
1: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. «Священная война» — это трагическая песня, ставшая патриотическим призывом советских граждан для противостояния силам фашистской армии. Ее по праву считают гимном Великой Отечественной войны. Ведь именно она вдохновляла и поддерживала моральный дух советских солдат от начала и до конца этого поистине страшного для человека времени. Появление «Священной войны» условно делится на два отдельных этапа. Первым этапом считается 24 июня 1941 года. В этот день в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст будущей песни, автором которого был Василий Лебедев-Кумач. Второй же этап осуществил Александр Александров. Он буквально сразу же написал музыку на слова Лебедева-Кумача, а уже 26 июня песня «Священная война» была впервые исполнена краснознаменным ансамблем песни и пляски СССР, руководителем которого и являлся Александров. Все происходило на Белорусском вокзале в Москве. Хоть песня и стала, пожалуй, самой знаковой для Великой Отечественной войны, но на первых этапах военного времени она широко не исполнялась. Руководство страны посчитало, что «Священная война» побуждает людей готовиться к тяжелому бою, способному унести за собой жизни огромного количества невинных людей, а не к быстрой победе над фашистским врагом. Отношение к песне полностью изменилось 15 октября 1941 года, когда войска вермахта захватили Калугу, Ржев и Калинин. После этого уже все понимали, что война не пройдет бесследно для Советского Союза. С этого момента «Священная война» абсолютно каждое утро звучала по радио сразу же после кремлевских курантов. Песня являлась сопроводительным призывом для всех, кто был на стороне советской армии. Она поддерживала дух солдат не только во время длительных переходов, а также перед тяжелыми боями, где они бились не на жизнь, а на смерть. После того, как СССР официально одержал победу над фашистской стороной, великая слава песни «Священная война» не была забыта людьми. Тот самый краснознаменный ансамбль песни и пляски, выступавший под руководством Александра Александрова, всегда исполнял эту песню не только перед советским народом, а также перед иностранными гражданами во время зарубежных гастролей. Мы послушаем песню «Священная война» прямо сейчас в эфире «Гомель-ФМ».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Музыка твоей страны.

0: праздником Великой Победы!
1: Девятое мая – День памяти, благодарности и особой гордости. В этот светлый праздник команда «Мибай» хочет пожелать вам. Пусть каждый день приносит радостные события вам и вашим близким, а сердца всегда будут наполнены теплом, уважением и любовью. Мира, тепла, здоровья близким и уверенности в завтрашнем дне. «Мибай» – с уважением к важным ценностям и с заботой о вашем комфорте. С праздником! С Днем Победы!

0: У нас рекламируются все.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Песни военных лет.

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!

0: Реклама на радио.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Предприятие «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поздравляет с праздником Великой Победы. Для всех жителей Беларуси 9 мая – это особенный праздник. Возрожденная из пепла, цветущая Беларусь гордится мужеством и беспримерным героизмом всех, кто сражался за Родину. Рогачевский молочно-консервный комбинат желает здоровья и благополучия, вдохновения и созидающей силы. Пусть вокруг царит мир, спокойствие, дружба, единство и взаимное уважение.
1: Музыка твоей страны. Куда не бывает.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником! Мирного неба и счастливого пути!
2: Лучшее не краины.

0: Моя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».
2: Категория программы 12+. Мода на мове.
3: День перемоги был марой миллионов наших людей и надеей на светлую будущую и мирное небо над головой. Я, Олеся Василькова, не могу обойти стороной эту памятную дату у программе «Мода на мове». Военная форма – это одение военнослужащих, однольковая по стылі, крою, колеру и строго регламентованная по внешнем выгляде. Как менялась форма солдат советской армии, расскажу про несколько мгновений. Уніформа з'явилася у рабоча-сялянской червоной армии у 20-х годах. Тады ж з'явилася обовязковая военная служба у мирный час, а гэта потрабовала забяспечыць одзеннем вялікую колькасць людей. Адметным знаком першых чырвонаармейцаў был нагрудный знак – вянок с червоной зоркой, где были намаляваны молот и плуг. Затым зорка з'явилася и на головных уборах. Пазней пачалі шыць зимовые шлемы, якія атрымали назвы «Багатырки», «Фрунзенки» и «Будзёновки», тому что першими головные уборы поступили у войскі, якими командовали Михаил Фрунзе и Семен Будённы. Позднее отбылося переименование Червоной армии у советскую, а так само были змены и войсковой формы. Теперь будённовки, якія носили круглый год, у летний час заменяли пилотками. Яны были универсальными и легкими. Их пошив займал мало часу.
2: Мода на мове.
3: Основным абуткам были кирзовые боты с портянками. Кирза – это прогумаванный брезент, який начищали сумеси жаутка и парафина. Гэты материал был распрацаваны перед Великой Айчинной войной для экономии скуры. Что дотычется штанов, яны назывались галифе. Широкие по боках и узкие снизу, придуманные, як лічыцца, французским генералом Гастоном Галифе. С французской армии яны распаўсюдзіліся сярод войсковой формы розных краин. Важная перавага галифе – широкие кишени. У их можно было переносить патроны, доставать якія не складала тяжкости. Гімнастёрка – так само адметный знак советского солдата. Яна была двух типов – на лето бавовняная, а на зиму теплая. У якости зимового одзення был шинель с откладным кауняром. Так само шили ватные телогрейки и шаровары. Дарэчы, форма советских солдат была лепш пристосована до низких температур, чем одзення немецкой армии. А у 1943 годе з'явилися погоны, якія ёсць и дагэтуль на военной форме.
2: Мода на мове.
3: После закончения Другой сусветной войны советская армия стала больше сучасной, что дотычилося как внешнего выгляду служащих, так и узброения. Советский Союз, отримавший великую перемогу, на многие десятигодии стал прикладом для переймания во всех сферах життя. Размова так само и про военную форму, ордены, медали и военную атрибутику. У теперешний час такое обмундирование выкористовывается у якости гарнитуров подчас розных свят и историчных мероприемствов. И напроканцы не забывайте о подвигах наших героев. Хай отвага и мужность усиляют у людей натхнение, а 9 мая объединяет нас усих. С вами была Олеся Василькова. Со святом, с Днем Перемоги!
2: Мода на мове.

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!
2: Музыка твоей страны.

Реклама на радио. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
0: С праздником Великой Победы!

0: праздником Великой Победы!
1: Предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет жителей Гомельщины с великим праздником Победы. 9 мая всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Мы всегда должны помнить о тех геройских поступках, совершенных нашими героическими предками во имя свободы и независимости нашей Родины, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, строить планы на будущее. Примите самое искреннее пожелание добра, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!

0: Категория программы 12+. Мелодии победы. Песни, что помнят войну.
1: У микрофона Константин Комко. Здравствуйте. Песня «Синий платочек» знакома многим взрослым жителям постсоветского пространства. А все началось с польского эстрадного коллектива под названием «Голубой джаз». Его музыканты вынуждены были бежать из Польши в 1939 году. Не забросив на чужбине свое любимое дело, артисты дали несколько концертов в Минске, Львове, Белостоке и еще нескольких городах. А затем поехали выступать в столицу. Именно в московском саду «Эрмитаж» оценил польских музыкантов поэт Яков Галицкий. Услышав, как композитор и пианист оркестра Ежи Петербургский исполняет на пианино красивую лирическую зарисовку, он постарался удержать в голове мелодию и быстро набросал на нее текст о синем платочке, падающем с опущенных плеч. Как только концерт закончился, Галицкий связался с музыкантами и предложил им уже готовые стихи, которые они с радостью приняли. Сочетание незатейливого текста и простой мелодии приглянулось и слушателям. В свой репертуар ее взяли многие известные артисты – Михаил Гаркави, Лидия Русланова, Вадим Козин. До Великой Отечественной войны песню успели дважды записать на грампластинке. В первый раз на винил попала версия Екатерины Юровской, записанная в Ленинграде, а во второй – студийное исполнение Изабеллы Юрьевой в Москве. Зазвучав фактически на всех танцплощадках страны, композиция ушла в народ. В военное время песня претерпела определенное преображение. Как и многие другие лирические произведения, эта композиция не призывала к бою, но напоминала солдатам о мирных временах, свободе и спокойствии, за которые им приходилось бороться. Летом 1942 года Лидия Русланова записала «Синий платочек» и несколько других композиций в собственном исполнении на грампластинку. Еще одной знаменитой исполнительницей «Платочка» стала молодая певица Клавдия Шульженко, которая со своим мужем давала концерты на фронте. Зимой 1942-го судьба свела ее с лейтенантом Михаилом Максимовым, который, по одной из версий, предложил ей авторский вариант текста на полюбившуюся солдатам композицию. Изменения коснулись по большей части только концовки песни. В ней нашла отражение патриотическая тематика и борьба советского народа с фашизмом. Согласно другой версии, Шульженко сама попросила лейтенанта изменить текст в соответствии с ее желанием сделать песню более боевой. Став одним из символов Великой Отечественной войны, композиция ничуть не потеряла в популярности и после окончания военных действий. Шульженко продолжала исполнять ее фактически на каждом концерте, часто выходя на сцену с шелковым платком синего цвета в руках. Мы послушаем «Синий платочек» прямо сейчас в эфире «Гомель-ФМ».

0: Мелодии Победы. Песни, что помнят войну.
1: Музыка твоей страны.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие жители Гомеля, сеть автохаусов «Бутик Авто» поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, здоровье, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что доверяете нам выбор вашего автомобиля. Мы рады быть частью ваших новых дорог, планов и побед. А если вы давно задумывались о новом авто, самое время заглянуть в «Бутик Авто», где вас ждет большой выбор автомобилей на любой вкус. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23. С праздником! Мирного неба и счастливого пути!
2: Голоса Беларуси.
3: От любви не уходят вслепую.

0: праздником Великой Победы!
1: Дорогие друзья, салон «Белавтомаркет» сердечно поздравляет вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому можем жить, мечтать и строить будущее. Пусть в вашей жизни будет больше света, уверенности и добрых встреч. С праздником! С 9 мая! Ваш «Белавтомаркет».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
1: Техно-джунгли.
2: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

10 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Развитие бьюти-технологий – голубая мечта огромного количества людей. Особенно, если они выглядят стильно и выделяются на фоне всего остального. И вот, новое чудо этой индустрии увидело свет, пусть пока только в качестве концепта на одной из техновыставок. Это маска для светотерапии от компании Borg. Она оснащена 1040 светодиодами. Красные подтягивают кожу, активируя синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Синие и розовые убивают бактерии, провоцирующие воспаление, а также борются с акне и покраснениями. А зеленые и желтые воздействуют на клетки, производящие меланин и капилляры, поэтому избавляют от пигментации и помогают в лечении розация и купероза. Маска также оснащена гальваническими элементами, которые предназначены для микротоковой терапии. Данная процедура призвана улучшить кровообращение, снять отеки и ускорить регенерирующие процессы.
1: Техно-джунгли.
2: Стоит отметить, что маска выглядит крайне необычно. Имеет большое матовое забрало, несколько ремней для фиксации и вообще похоже на космический шлем из будущего. Все в лучших традициях футуристических фильмов. Цена на сей агрегат пока не заявлена. Однако представители компании заверяют, что пусть предзаказ на данную маску еще не объявлен, их отдел по работе с клиентами завален письмами с вопросами о дате выхода такого девайса на рынок. Кто знает, может, если девайс возымеет успех, компания сделает и бьюти-костюм в таком же стиле. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

10 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.